0: Ларису Ивановну хочу.
1: Рубикичан, ты только не обижайся, но я тебе один умный вещь скажу. Твой машина стоит в соседнем дворе. Я так думаю.
2: Слушай, я вам одну вещь скажу.

0: Mogena tra kartuli. Ciarte, ჩვენებური.
1: Сезони спонсория Ecovuti. Пунебриви экологиурат субтахи саремонто да самшенебло масалебис номер პირველი იმპორტიორი საქართველოში. Телефони 2 47 44 22 webguardi ecovut.gr.

Хореба шерце в нашива, от небесни стридав цурави се, чем ты сховел твой.